Goodbye. Ну что, друзья, здравствуйте и приветствую всех, кто встречает новый день вместе с нами. Вы настроены на волну радиостанции. Окей, меня зовут Дмитрий Давыдов. На календаре сегодня моя любимая среда, 7 октября. На улице очень тепло, даже несмотря на глубокую осень, а значит, сегодняшний день обещает быть благоприятным во всех своих проявлениях. Просыпаться, как всегда, будем под музыку. Алекс Уоррен, Кейт Райан, Феликс Джон, О'Нейл, Джоэл Кори. Имена неизвестные, а дальше пойдут известные. Группа Добро, Юлия Зиверт, Коста Лакоста, Алан Волкер и многие-многие другие артисты уже практически находятся за кулисами нашей студии для того, чтобы ворваться в наш эфир и принести вам порцию хорошего настроения. Всем легкости, духа, бодрости, огромного запаса сил на весь сегодняшний день. Среда уже шагает по стране, а значит, выходные, друзья, они уже не за горами. Нужно все дела, которые на работе есть, как можно скорее переделать для того, чтобы, уже в грядущие субботы и воскресенье отдыхать по-настоящему.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.

Алис Бекстер с композицией Ready for Your Love прозвучали в нашем эфире 7 часов и 17 минут в городе Уральске. Друзья, если вы прямо сейчас возьмете, да и просто выйдете на улицу, я вам обещаю, вы удивитесь. Удивитесь, насколько тепло сегодня за окном. Целых 11 градусов показывают столбики термометров, примерно столько же, сколько было вчера в самом разгаре дня. Да, сыро, дождик того и гляди срывается, но тепло, на днем будет еще теплее. Синоптики обещают ближе к полудню 19 градусов со знаком плюс. Правда, будет ветрено и сохраняется вероятность дождей. Но ветра бояться не стоит, ведь именно ветер разгонит тучи над нашими головами, и уже завтра нас всех ждет теплый и солнечный денек без осадков. Ну что же, отголоски тепла все еще продолжают нас радовать. Спасибо за это осени, что она не врывается в нашу жизнь резко и неожиданно, и лишь постепенно, с чувством, с толком, с расстановкой погружает в атмосферу грядущей зимы. Всем классного, теплого настроения. Мы продолжаем. Впереди группа «Добро» с очередной порцией счастья специально для вас. Песня в их исполнении так и называется «На счастье».

В исполнении группы Мирея прозвучала на волнах Радио Кей песня под названием «Прыгай». Ну что же, а прыгать с утра — это, конечно же, замечательно. Можно также покачать головой и сделать другие гимнастические упражнения для того, чтобы разогнать кровь по организму и начать новый день с хорошим настроением. 7 часов 33 минуты в Уральске. Ну и, друзья, ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006 прилетела первая на сегодня музыкальная заявка от целого экипажа. Во главе этого экипажа находится наш постоянный слушатель Александр, который, как капитан корабля, везет своих пассажиров по местам их дневного пребывания. Это, конечно же, садики, школы, другие учебные заведения наверняка какие-то. В общем, Александр, специально для вас и для всего вашего веселого экипажа, который, ну, наконец-то собрался, который вы так долго ждали, сидя в машине, звучит песня в исполнении, ну, то ли мультика, то ли что-то какой-то команды. Мультиварик ТВ, в общем, исполняет ее. Песня называется «Мышонок». Ну что, друзья, все, кто чувствует себя мышатами, потому что промокли под дождем, вам огромный привет. Ну а тем, кто сидит в тепле и уюте, танцуем и развлекаемся под эту композицию.

удивительный мышонок, друзья. Встретишь такого вечером, да в темном переулке, и от его громогласного ла-ла-ла будешь бежать далеко и сверкая пятками. 7:38 уральские, друзья. Всех нас завораживают фильмы о путешествиях во времени. Что неудивительно, ведь цивилизация развивается семимильными шагами. И даже представить себя в мире, который, ну, существовал каких-то еще 20-30 лет назад, уже весьма сложно. Что уж говорить о непредсказуемом будущем, который неизвестно, куда нас выведет. Так вот, друзья, недавно один анонимный мужчина рассказал в интернете невероятную историю о себе. Он утверждает, что побывал в 3311 году. Незнакомец заявил, что участвовал в некой секретной программе путешествий во времени и именно благодаря этому оказался в будущем. При этом мужчина, скрывавший от пользователей лицо и имя, а также изменивший голос, готов предоставить якобы все доказательства. Он продемонстрировал зрителям фотографии из будущего, показал фантастический летающий город, летающий автомобиль, ну или как там в 3000 году будет называться средство индивидуального передвижения. И некое футуристическое здание. Но история путешественника во времени, если и впечатлила людей, то, надо сказать, не слишком сильно. Все-таки в реальность подобных путешествий верится с трудом. Да и снимки, которые продемонстрировал нам якобы путешественник, посчитали фальшивками, поскольку даже при нынешнем уровне технического развития сделать подобные фотографии, ну, дело пару минут и одного запроса в нейросеть. Ну а пока космические корабли бороздят пространственно-временной континуум, мы с вами продолжаем бороздить наш музыкальный эфир, и на очереди еще одна невероятная история, но на этот раз в исполнении группы Би-2.

Многоточие расставила Юлия Зиверт в нашем музыкальном эфире со своей одноименной композицией 7 часов 48 минут в Уральске. Ну а я вместо того хочу подвести черту под нашим музыкальным часом, который, надо сказать, уже практически и завершился. Впереди вас ждут композиции в исполнении Мульдер Мукан, а также Лолита и Коста Лакоста с песней под названием «По-другому». Я с вами на этом не прощаюсь и могу лишь напомнить вам номер студии 8-771-202-1006, на который вы, друзья, тоже можете присылать свои музыкальные заявки, так же, как это сделал Александр в середине этого часа. Ну и, конечно же, наслаждайтесь своими любимыми композициями и делитесь своим настроением со всеми, кто настроен на нашу волну. Жду вас через несколько минут на этом же месте. Всем отличного настроения и яркой улыбки, друзья. Тем более день сегодня такой замечательный.

Загадочное название «Азизам» носит композиция в исполнении Эда Ширана, открывшая очередной музыкальный час на волнах Радио Кей. Доброе утро, друзья! Приветствую всех, кто встречает новый день вместе с нами. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Сегодня среда, и я не устану это повторять, 7 октября. Вожделенный вечер пятницы уже ощущается практически на кончиках пальцев. Я надеюсь, вы уже построили грандиозные планы на грядущие выходные. Ну а чтобы сегодняшний день также прошел с радостью для вас, заготовлена новая порция музыки. Алекс Гуадино, Макс Барских, Баста и Алена Умаргалиева, Дэвид Гетта, Артур Пирожков, Зомб, Джиган Нилетто, Артика, Асти, Бекки Хилл, Диджей Смэш и Невеста, Колдплей и BTS и Кельвин Харрис. Все это каким-то невероятным образом нужно уместить в следующие 60 минут нашего эфира, друзья. Ну и, конечно же, ваши музыкальные заявки я тоже с удовольствием буду исполнять. Одна из них уже прилетела ко мне на WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. Я сейчас пойду на поиски этой композиции, а для вас пока звучит Алекс Гуадино с композицией «Watch Up».

X2-1 с композицией Watch Out прозвучал в нашем эфире 8 часов и 6 минут в Уральске. Ну и, друзья, как я и говорил ранее, пришло время исполнять музыкальные заявки, одна из которых уже ждет, не дождется на нашем студийном планшете 8-771-202-1006, номер, на который вы также можете присылать ваши музыкальные пожелания. Наш дорогой любимый Михаил, хоть и немного припозднился, но тем не менее встречает новый день вместе с нами, чему мы, Михаил, бесконечно рады и желает услышать Михаил сегодня композицию. Сам он назвал ее «Странный мир». Я ее нашел на просторах интернета как «Волшебный мир», но объединяет эти два названия одно. Группа «Смысловые галлюцинации». Всем вам прекрасно известная, много у них замечательных хитов. Лидер этой группы, насколько я помню, Сергей Бабунец его зовут. Так что, друзья, слушаем, наслаждаемся и погружаемся в этот волшебный мир, который принес нам в эфир наш дорогой, любимый Михаил.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

такая невесомая композиция в исполнении Басты и Алены Маргалиевой прозвучала на волнах Радио Кей. 8 часов 19 минут в Уральске. И, друзья, продолжаем говорить о таинственном. Паранормальные явления — вещь непредсказуемая, хотя бы потому, что не нашлось ни одного задокументированного случая, когда человек делает что-то сверхъестественное прямо на камеру. Но это не утоляет голод многих людей своими руками, ушами и глазами столкнуться с тем, что не входит в рамки понимания человеческого разума. Особенно это, конечно же, касается детей, чего любопытство не утолить ничем. 9 юных жителей Мексики отправились в лесопарк Чапультепек, но не ради того, чтобы погулять и подышать свежим воздухом. Подростки увлекаются паранормальными явлениями, и они хотели отыскать заброшенный дом, известный в народе как дом тети Тони. Городская легенда гласит, что в доме когда-то произошли жестокие события, но подробности этой истории сильно различаются от рассказа к рассказу. Уверившись, что в таком здании наверняка обитают призраки, подростки пустились в путь, чтобы лично все проверить. Но, как часто бывает, путь их оказался недолг. Дело в том, что юные охотники за привидениями заплутали в темноте и угодили в глубокий 20-метровый овраг, откуда выбраться самостоятельно уже не смогли. Пришлось вызывать спасателей, которые прибыли вовремя и всех любителей острых ощущений благополучно выручили из беды. А про дом тети Тони теперь можно рассказывать еще одну леденящую кровь историю. Якобы любой, кто его ищет, рискует угодить в опасный овраг. Это ли не знак, друзья? Знак того, что, ну, не надо соваться куда не надо, даже если вы не верите в паранормальные явления, не стоит дергать судьбу за хвост. Ну и еще один знак прилетел к нам в студию от вас, друзья. А если быть точнее, от нашего постоянного слушателя, которого зовут Михаил Великий. Песня, которая так и называется «Знак», и которую исполняют дуэт музыкантов Toxics и Dora, желает услышать наш дорогой слушатель Михаил Великий. И именно она звучит прямо сейчас для всех, кто настроен на нашу волну.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жастар – молодежь. Бойжеткен – девушка. Бозбала – юноша. Тәрбиелі – бозбала. Воспитанный – юноша. Тәрбиелі – воспитанный. Бозбала – юноша. Тәрбиелі – бозбала. Он сегіз жасар – бойжеткен. 18-летняя девушка. Он сегіз жасар. 18-летняя. Бойжеткен. Девушка. Он сегіз жасар. Бойжеткен.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК. На волне твоего города.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
2: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: 8.32 в Уральске, друзья, пришло время очередного тура нашей ежедневной регулярной игры, которая называется «Керамеры», и в которой мы с моими коллегами каждый день загадываем вам новые-новые музыкальные загадки. А вы, друзья, все разгадываете их и разгадываете. Буквально вчера была загадана песня, которая нашему слушателю и победителю игры Михаилу Великому показалась, ой, какой непростой, а значит, сегодня продолжим в том же духе. Правила игры очень просты, в отличие от музыкальных загадок. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент одной популярной, я вам скажу, очень популярной композиции, которую все вы прекрасно слышали, и я уверен, что не раз, не два, и даже наверняка подпевали. За одним лишь исключением, прозвучит она в обратном направлении, задом наперед, шиворот на выворот. Ваша задача очень проста, вам нужно услышать и разгадать, что же за песня скрывается за тем музыкальным фрагментом, который для вас прозвучит. Как только угадали, сразу звоните по номеру 8 771 202 1006, попадайте в прямой эфир, вам предстоит представиться, ну и, конечно же, назвать ваш вариант ответа. И только если ваш вариант будет абсолютно правильным, я засчитаю вам победу. Кстати, в качестве варианта ответа я принимаю как название композиции, так и название исполнителя. Во всяком случае, сегодня. Ну и сможете даже напеть пару строчек, это тоже сойдет за правильный ответ. Все, друзья, все правила озвучены. Прямо сейчас делайте приемники погромче, потому что музыкальная загадка звучит специально для вас.

Друзья, в обратном направлении слышится совершенно не то, что поют эти девчонки в направлении прямом, но, тем не менее, удалось ли вам зацепиться за какие-то отдельные звуки, ноты, хоть за что-то зацепиться для того, чтобы назвать правильный ответ и дозвониться в студию по номеру 8-771-202-1006. Я жду от вас звонков, друзья. Песенка довольно старая, довольно популярная. Сразу скажу, что она на русском языке, такая, знаете ли, попсовая. Я сейчас попробую найти, какого она года выпуска. Выпуска. Так, набираем. Ну и пока у меня тут идет поиск. 2007 год. Кстати, тот самый 2007 год, о котором многие мечтают, вспоминают, в который хотят вернуться. Так. Михаил Великий пишет, может быть, группа «Фабрика»? Я же говорю, все не так просто, как вам кажется. Нет, это не группа «Фабрика». Это кое-что посерьезнее, но тоже из 2007 года. Вообще, честно говоря, для меня было открытие, что эту песню исполняет вот именно эта группа. Да и саму группу я, честно говоря, впервые слышу. Так. Нет, это тоже неправильный ответ. Вот хитренькие вы какие. Все пишут на WhatsApp вместо того, чтобы звонить. И вот боитесь ошибиться, что ли, не знаю. Нет, ошибаться не надо и бояться не надо. Тем более, что никаких штрафных санкций за неправильные ответы у нас нету. Давайте попробуем еще раз послушать эту музыкальную загадку. А я какие-нибудь подробности о группе...

0: Подсказка, не знаю, натолкнет ли она вас на правильный ответ или нет. В общем, могу вам сказать так, что участницы группы, девчонки, которые вот вы слышали, которые поют в этой группе, они все в прошлом профессиональные модели. Прям вот ходили по подиуму, туда-сюда, дефилировали, показывали свои наряды. И, в общем-то, весьма преуспели в этом, но, тем не менее, в какой-то момент решили забросить свою модельную карьеру. Ну, возможно, по причинам возраста, все-таки модельная карьера, она скоротечна. И ударились в музыку. Девчонок всего трое. Зовут их Маргарита, Арнелла и Мария. Ну и вот единственная песня, в исполнении которых я знаю, прозвучала в нашем эфире в качестве музыкальной загадки. Ну что, Михаил, есть варианты, может быть, у кого-нибудь другого есть варианты, звонить смело по номеру 8-771-202-1006, я могу даже, наверное, группу уже скоро назвать, я не знаю, поможет ли это чем-то или нет, потому что вот есть же группа одного хита, вот, мне кажется, группа, которая прозвучала в нашем эфире, это как раз... Та самая группа. Михаил опять что-то пишет. Серебро пишет. Ну нет, нет. Серебро — это очень просто. Серебро вы отгадали буквально на раз. Михаил пишет сообщение. Сейчас посмотрим, что он там нам наберет. Возможно, у него будет правильный ответ, возможно, неправильный. Но опять же, написать недостаточно. Нужно именно дозвониться в студию по номеру 8-771-202-1006. Давайте еще раз. Третий, заключительный раз я поставлю эту музыкальную загадку, пока Михаил что-то нам пишет. Меня терзают смутные сомнения, пишет нам Михаил. Кто-то еще звонит на WhatsApp. А кто звонит, я не знаю. Давайте попробуем принять звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Ну вот на WhatsApp звонить бесполезно, как всегда. Есть еще звонок от Ивана. Алло, здравствуйте.
1: Ну вот на WhatsApp звонить бесполезно.
0: Алло.
1: Алло.
0: Да, я вас слышу. Какое-то эхо. Делайте приемник потише.
1: Я уже сделал.
0: Замечательно. Как ваше утро начинается?
1: С пробок. Что-то сегодня где-то слышно от пробки.
0: Пробки опять?
1: Да.
0: Ну что же... Пробки — это, с одной стороны, плохо, а с другой стороны, хорошо, потому что есть время, чтобы нам позвонить. Скажите, пожалуйста, Иван, а что за песня прозвучала? Известна ли вам такая?
1: Мне почему-то показалось, что это группа «Стрелки».
0: Нет, и опять мимо, это не «Стрелки». Может быть, напоете, может быть, вы ошибаетесь в названии группы, а вот песня вам знакома?
1: Да нет.
0: Не знакома. Ну что же, фальстарт выходит, Михаил. Ой, Иван, Иван, путаю всех наших слушателей. Может, привет передадите все-таки? Какой-то еще звонок раздался на WhatsApp. Давайте попробуем его принять. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
0: Доброе утро. Как вас зовут?
2: Меня зовут Нурсултан.
0: Нурсултан. Это вы мне сейчас писали на WhatsApp?
2: Да, да, тараню.
0: Вы на игру звоните или по поводу вакансии, признавайтесь?
2: Не, на игру, на игру.
0: На игру? Ну что же, давайте попробуем разгадать песню, что только что прозвучало.
2: Это группа «Подиум».
0: А это абсолютно правильный ответ, я вам скажу. Вот они, ваши заслуженные аплодисменты. А песню сможете напеть или название сказать?
2: Вот песню не смогу, но я группу «Подиум» вспомнил.
0: А как вам это удалось? Это подсказка вас так натолкнула?
2: Именно, да, то, что три модели и песня одного хита.
0: Ну, давайте я вам спою эту песенку. «Танцуй, пока молодая девочка моя». Знакома вам такая песня? Тем не менее, группа названа, а значит, правильный ответ засчитан. Кстати, вы, кажется, впервые дозваниваетесь к нам в эфир,
2: да,
0: верно?
2: Да, да.
0: Ну что ж, с почином вас. А чем занимаетесь? Скажите, или-то вы же хотели у нас ведущим попробоваться, верно?
2: Да, да, да.
0: Ну так
2: да,
0: ваш...
2: Да, я всем занимаюсь, я фрилансер по жизни.
0: Фрилансер, ну что же, нам такие люди нужны. Ваш звездный час наступает прямо сейчас. Вы можете уже сделать какую-то музыкальную подводку. Я вам даже скажу, какая песня дальше прозвучит. У нас будет группа «Подиум». Что, пока не готовы?
2: Да, пока не готов, я только проснулся, вот еду в пробке, так же, как вот до этого говорил человек, пробки сильные на Депосковом мосту.
0: Да я уверен, что не все у нас в принципе еще проснулись, утро-то раннее, но тем не менее я вас поздравляю с победой, мы вас ждем в студии, если вы решите попробоваться на роль ведущего, ну а сейчас вас привет и поздравления.
2: Так, Так, от меня привет и поздравления.
0: Конечно, не от меня же.
2: А, все-все, я передаю привет всему селекционному, второму рабочему, мясокомбинату, всей братве, короче, тут, да.
0: Всей
2: все,
0: братве.
2: Кто меня знает.
0: Братва фрилансеров получается у вас, верно?
2: Да, братва фрилансеров у нас, да.
0: Скажите,
2: старых там годов.
0: А чем вы занимаетесь на фрилансе?
2: Я всем занимаюсь, вы не поверите. Надо фундамент залить, фундамент залью.
0: А, камеру это вот такой теперь фриланс?
2: Камеру установлю. Камеру установлю.
0: Интересный фриланс. Я всегда предполагал, что фриланс — это когда человек дома с ноутбуком сидит и сайтики делает, а теперь, оказывается, по удаленке мы еще и фундамент заливать умеем.
2: Да, я вообще, я универсальный солдат.
0: Ну что же, замечательно. Тогда мы остаемся с вами на связи через WhatsApp. Пишите, будем договариваться о том, когда вы сможете к нам прийти и попробоваться. Голос у вас неплохой, так что я думаю, все шансы у вас есть.
2: А приз есть какой-нибудь за угаданную песню?
0: Призов, к сожалению, пока не предусмотрен. Мы все ждем, когда что-нибудь у нас разрешится с этим вопросом. Но вот пока как-то не очень.
2: Все, ну теперь я только ваше радио буду слушать.
0: Очень приятно. Главный приз для вас будет — это получение работы у нас в компании.
2: Да, да, да.
0: Так что остаемся на связи и спасибо вам за звонок.
2: Всего-всего доброго, хорошего дня.
0: Ну что же, вот так вот человек решил совместить приятное с полезным. И не только песню разгадать, но еще и попробовать себя тоже в роли ведущего. Кто знает, возможно, придет время, он и меня подсидит. Ну а пока звучит композиция в исполнении группы «Подиум». Вот девчонки ходили-ходили по подиуму и, видимо, ничего другого не придумали, как и группу свою тоже назвать «Подиум». «Танцуй, пока молодая», как меня верно поправляет Михаил. «Девочка рая». «Девочка рая» называется эта песня, так что слушаем и тоже танцуем, если есть такое желание.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

эфире 8.50 в Уральске. Ну что, друзья, еще один музыкальный час завершается. Впереди вас ждет композиция под названием «Позвони мне, позвони». Исполняет ее диджей Smash и невеста. Ну что ж, друзья, вот Нурсултан сегодня взял и позвонил нам, позвонил. Да не просто позвонил, а еще и попал в самое яблочко. Буквально спас нашу игру под названием «Керамирев», в которой, я уже думал, сегодня мы победителя не сыщем. Впереди вас ждет еще много хорошей музыки и еще целый час общения с вами. Так что не расходимся, друзья. Оставайтесь на волне нашего города. Скоро обязательно продолжим.

0: Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.
1: Ты не в курсе.

Движемся далее под музыку в нашем эфире. Группа «Бандера» с песней под названием «Дай 5» открыли очередной музыкальный час на волнах Радио Кей. Приветствую всех, кто с нами, кто уже на работе, кто решил остаться дома, кто стоит в пробке, в очереди магазины или любом другом месте. С вами Дмитрий Давыдов. На календаре сегодня среда, 7 октября. А в нашем эфире, как обычно, звучит музыка, которая поможет вам скрасить даже самый пасмурный день в году. Группа «Хеллой Киша», «Галибри Мавика», «Мод», «Ту Колорс», «Дуа Липа», «Алан Волкер», «ЛДЖ» и все то, что не уместилось в предыдущем музыкальном отрезке, ждет вас впереди. Напомню также номер нашей студии 8-771-202-1006. Ваши любимые песни также могут прозвучать в нашем эфире. Достаточно лишь взять в руки и написать короткое сообщение через мессенджер WhatsApp. Ну и не забывайте о рубрике приветов и поздравлений. Кто сегодня молодец, которая прозвучит вот уже через 20 с небольшим минут. Так что, если у кого-то из ваших родных и близких есть повод для поздравлений или вы просто хотите передать привет, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Напоминаю, номер студии 8-771-202-1006.

Вот такая интересная коллаборация двух музыкальных команд буквально из-за разных концов света прозвучала в нашем эфире. Coldplay и BTS с композицией My Universe прозвучали на волнах радио Кей. Ну а пока в тишине продолжим, поскольку произошел неожиданный перезапуск очередной раз программы нашей родины, я расскажу вам об одной интересной истории, которая приключилась в далекой-далекой стране. Вообще, друзья, проблема автомобильных парковок в современных городах, конечно же, стоит особо остро. Автолюбители готовы даже порой платить за возможность оставить автомобиль поближе к тому месту, куда они, собственно, и направлялись. И тут свои шлагбаумы распахивают всевозможные платные стоянки. И если попасть на одну из них обычно труда не вызывает, то вот на выезде, оказывается, могут ждать неожиданные сюрпризы. Выезжая на машине с парковки, житель Сингапура удивился, когда увидел на табло сумму денег, которую ему нужно было заплатить. 100 870 сингапурских долларов. Именно такую кругленькую сумму выставила автоматическая парковочная система за услуги стоянки. Друзья, если пересчитать это по актуальному курсу, то это почти 36 миллионов тенге. Друзья, вы представляете вообще такую сумму? Вы когда-нибудь такое хотя бы воочию где-нибудь наблюдали? В общем, конечно же, это неизрядно удивило автолюбителя, у которого таких денег отродясь-то, в общем-то, и не было. И даже его собственная машина стоила гораздо дешевле, чем вот эти вот оговоренные ранее 100 тысяч сингапурских долларов. Система посчитала, что автолюбитель провел на парковке 7204 дня, 22 часа и 51 минуту, то есть почти без малого 20 лет. Впору бы начать шутить о потерянных годах и путешествиях во времени, но герой истории был, конечно, не до шуток. К счастью, позвонив на горячую линию компании, обслуживающей парковку автомобилист быстро успокоился, что, оказывается, никто эту сумму с его карты не снял, тем более, что там ее, в общем-то, и не было. Просто в результате технического сбоя система не зафиксировала въезд автомобиля на территорию, хотя шлагбаум при этом почему-то открыла. Вскоре все неисправности устранили, и система заработала в обычном режиме. Вот поэтому, друзья, даже я, как специалист в области информационных технологий, уж очень не доверяю всем этим современным информационным системам, на которые возлагают уж очень большую ответственность. Вот даже на нашу родинную программу порой нельзя положиться. Возьмет она, да и упадет в самый неподходящий момент. В наши дни существуют банки без отделений, сотовые операторы без офисов. Все это, конечно же, очень удобно до того самого момента, пока что-то не пойдет не так. И куда бежать, и что делать в такой ситуации, конечно же, обычно никто не знает. Ну а мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди группа Alem Band.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 5515. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Кто сегодня молодец?
3: Ну что, друзья, вот и пришло время выяснить, кто же у нас сегодня молодец и в чью честь сегодня прозвучат теплые пожелания, которые прислали наши слушатели на наш номер WhatsApp 8-771-202-1006. Привет, Уральск, пишет нам Диляра. Хочу поздравить свою любимую тетушку Розу с 70-летием. Тетя Роза, вы у нас главный кулинарный гений всей нашей семьи. Ваши бурсаки и чак-чак – это настоящее искусство. Желаем вам крепкого здоровья, огромного количества сил и чтобы домашние вас исключительно радовали. Следующее сообщение прислал Жан Дос. Привет, Радио ОК. Передайте привет тем самым 5 рабочим, которые, если верить новостям, в поте лица занимаются ремонтом моста на автопарке. Все мы ругаемся из-за пробок, а простые работники делают все, чтобы закончить работы вовремя. Огромный вам поклон за ваш тяжелый труд. Держитесь, мужики. Алина передает огромный привет всем жителям города Уральск и хвастается. Хвастается тем, что наконец-то запустила свой собственный маленький магазинчик на Каспе. Радио ОК, пожелайте мне, пожалуйста, удачи, потому что я сама, как признается Алина, тот еще бизнесмен. Ну, что тут сказать. Мне кажется, любой владелец компании, даже самый большой, крупный, возможно, даже международный, тоже считает, что абсолютно случайно всем этим занимается. И как он вообще попал во весь этот бизнес, сам понять не может. Так что огромной удачи вам и развития вашему маленькому делу. Елисеев Александр, наш постоянный слушатель, также пишет нам: «Доброе утро, Радио ОК. Очень приятно слушать ваше радио». А уж нам-то как приятно читать эти слова. «Хотел передать огромный привет моему напарнику Ергали, а также всему городу Уральск, поселкам Большой Чиган, Кушум, Балаган, Щапово, Серебряково, всем, кто меня узнал. Елисеев Александр меня зовут», повторяет он свое имя. «Загоняю вам привет на Радио ОК. Слушайте Радио ОК, и все у вас будет ОК». Ну что ж, тут не убавить, не прибавить, поэтому всем, кто узнал Елисеева Александра, также от нас огромный-огромный привет. Вот и все сообщения, которые вы прислали на наш номер WhatsApp 8-771-202-1006. А мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди у нас музыкант, который раскинул свои колдовские чары по всему моему плейлисту, Дмитрий Колдун. Его зовут «Этой ночью не жди меня», заявляет он нам очень смело и решительно.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
2: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
3: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.

С композицией под названием Cynical исполнили на волнах радио Окей этот шедевр. 7:48 уральский. Ну что, друзья, третий музыкальный час завершается. Как всегда, пришло время подводить итоги нашего сегодняшнего утра. И, конечно, рассказать вам о тех событиях, которые произошли в этот самый день, 7 октября. Ну, начнем, пожалуй, с вещей минорных. 7 октября в 1806 году был получен патент на копировальную бумагу. Ну, все, наверное, в детстве пользовались. Кладешь ее между двумя листами бумаги, на одном пишешь, на другом все пропечатывается. Конечно, широко использовалось до всемирного изобретения и распространения копировальных аппаратов, потому что другого способа что-либо скопировать, ну, по сути, не существовало. Также 7 октября в 1826 году открылась первая в США железная дорога. Ну, на самом деле, в США железная дорога используется в основном для перевозки грузов. Пассажирское железнодорожное сообщение там не так распространено. Конечно, есть метро, есть пригородные электрички, есть небольшие скоростные линии между городами. Но вот чтоб как у нас, сел в Уральский и вышел где-нибудь в Алматы через 3 дня, такого, конечно, нету. Что для меня стало абсолютным открытием. В 1997 году было создано республиканское государственное казенное предприятие «Кастелерадио» как специальный субъект телерадиовещания и радиосвязи, основной задачей которого было определено распространение телерадиопрограмм и других телерадиотрансляций. Ну что же, это, конечно же, наши коллеги, которых я от всей души поздравляю с их годовщиной, с их праздником, поскольку, ну, сами понимаете, радиовещание, оно без «Кастелерадио», ну, просто невозможно, антенна стоит на телецентре, мы с коллегами из Кастелерадио также держим связь, постоянно созваниваемся. Ну, в основном, конечно, когда возникают какие-то проблемы. Но, тем не менее, вот таким вот образом я от всей души их с праздником поздравляю и желаю вам бесперебойной работы. И чтобы ваши смены, в особенности ночные, проходили максимально спокойно. В 1999 году одну из улиц города Берлина было присвоено имя поэта Абая Кунанбаева, который обрел популярность в Германии благодаря роману Мухтара Уэзова «Путь Абая». Перевод был издан в 50-х годах 20 века. Я, знаете, зашел, проверил, действительно открыл Google Maps, и в Берлине существует улица Абайштрассе, она называется, улочка очень маленькая, буквально один квартал, 10-12 строений я на ней насчитал, непонятно, что из этого строения считать, находится между Норденштрассе и Континентале. Возможно, неправильно произнес, конечно, немецкий мой оставляет желать лучшего, но тем не менее приятно, что вот уже 27 лет эта улица существует, и никто ее переименовывать, судя по всему, не собирается. В 1952 году родился президент Российской Федерации Владимир Путин. 74 года ему сегодня исполнилось. Также день рождения сегодня празднует... Анастасия Стоцкая, певица и актриса. Да, она точно празднует. А вот Тони Брэкстон, родившийся в 1967 году, это надо уточнить. Американская певица и автор песен, ну и также актриса кино. Еще в этот день родился наш с вами земляк. В 1951 году Досхан Жолдаксынов, актер театра и кино, также народный артист Республики Казахстан, заслуженный артист Республики Кыргызстан, певец, член Союза кинематографа Советского Союза. Вот такие вот известные личности и интересные события случились в этот самый день, 7 октября. Что-то интересное наверняка вы для себя в этом всем многообразии почерпнете и, возможно, даже передадите своим коллегам. Ну, а я на этом буду с вами прощаться. Группа «Руки вверх», а также мод прозвучат для вас в финале этого музыкального часа. С вами мы услышимся теперь лишь в понедельник, ровно в 7 утра на волнах радио Кей. Завтра ждите мою коллегу Елену Левитан, которая будет также сопровождать музыкальный эфир все 3 часа. Ну, а я на этом с вами прощаюсь, друзья. Для вас работал Дмитрий Давыдов. Всем отличного продолжения дня и завершения рабочей недели. Всем пока!

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.
4: Окей.
0: Радио ОК.

0: Учим казахский язык легко.
1: Еде аель. Пожилая женщина. Ересек. Взрослый. Кемельшак. Зрелый возраст. Кемельшактағы адам. Человек зрелого возраста. Кемельшак. Зрелый возраст. Адам. Человек. Кемельшактағы адам. Ересек. Ер адам. Взрослый мужчина. Ересек. Взрослый. Ер адам. Мужчина. Ересек. Ер адам.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Уралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Вы слушаете радио ОК. У микрофона Ольга Рузняева. Здравствуйте. В Казахстане разрешили программу поддержки специалистов, переезжающих в села. В список участников добавили специалистов по архивному делу и цифровым технологиям, а также студентов, возвращающихся в регионы после учебы. Участникам положено подъемное пособие более 432 тысяч тенге и льготный кредит на жилье до 200 миллионов 800 тысяч тенге под 1% годовых. Казахстан занял 40-е место в мировом рейтинге стоимости питания вне дома. В среднем обед в недорогом кафе или ресторане обходится в стране примерно в 400-935 тысяч тенге. Самый дорогой обед в Швейцарии – около 14 тысяч тенге. Самый дешевый – Бангладеш – около 740 тенге.

Казахстан усиливает работу по восстановлению Северного Арала и сохранению Каспия. За 20 лет объем воды в Северном Арале вырос почти вдвое, до 23,5 миллиардов кубометров. В дальнейшем его площадь планируют увеличить до 3900 квадратных километров. На Каспии власть намерена усилить научный мониторинг, бороться с загрязнениями и сохранять биоразнообразие. Это были главные новости этого часа. С вами была Ольга Рузняева. Оставайтесь на нашей волне.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: қарағым. Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
3: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК на волне твоего города.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
4: Радио ОК. Место.

0: қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Продолжается посадка на космолет, товарищ. Маршрут Москва-Лунапорт. Взлет с космодрома 4, 12 часов.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: Уралда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Вы слушаете радио «Окей». У микрофона Ольга Рузняева. Здравствуйте. В Казахстане рассматривают строительство 4-го нефтеперерабатывающего завода. Площадки изучают в Атырауской, Мангистауской и Улытауской областях. До конца года планируют подготовить технико-экономическое обоснование проекта. Мощность нового МПЗ может составить до 10 миллионов тонн нефти в год. В Казахстане предложили сохранять должникам деньги на основные нужды при блокировке банковских счетов. С такой инициативой выступил депутат Алмаз Мухаметов. Он предложил закрепить в договорах займа возможность сохранять минимальную сумму для оплаты еды, лекарств и коммунальных услуг. По данным депутата, более 1,5 миллиона казахстанцев имеют заблокированные счета в рамках исполнительного производства. В Казахстане обновили комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2027 года. Ежегодно в стране выявляют более 37 тысяч новых случаев рака. План предусматривает улучшение ранней диагностики, лечения и реабилитации, а также внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта. К 2027 году планируется увеличить выявление рака на ранних стадиях до 35%, а пятилетнюю выживаемость пациентов до 60%. Это были главные новости этого часа. С вами была Ольга Рузняева. Оставайтесь на нашей волне.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жастар, молодежь. Бойжеткен, девушка. Бозбала, юноша. Тәрбиелі, бозбала. Воспитанный, юноша. Тәрбиелі, воспитанный. Бозбала, юноша. Тәрбиелі, бозбала. Он сегіз жасар, бойжеткен. 18-летняя девушка. Он сегіз жасар. 18-летняя. Бойжеткен. Девушка. Он сегіз жасар. Бойжеткен.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.
2: «Окей» радиосы – сенің жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег?

0: Да, сағат 16.
1: В Уральске 16 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Вы слушаете радио «Окей». У микрофона Ольга Рузняева. Здравствуйте. В Казахстане предложили сократить сроки ожидания приема профильных врачей. С такой инициативой выступил депутат Курултая Арман Джансенгиров. За первое полугодие 2026 года казахстанцы направили почти 3000 жалоб на невозможность вовремя попасть к узким специалистам. Депутат предложил установить единый срок ожидания, сократить его для детей и пациента с подозрением на онкологию, а также внедрить автоматическое перенаправление пациентов в другие медорганизации. В Казахстане могут обязать соцсети быстрее удалять оскорбления и незаконно размещенные фотографии. Министр внутренних дел Ержан Саденов предложил сократить сроки реагирования онлайн-платформ на обоснованные жалобы пользователей. Особое внимание хотят уделить защите несовершеннолетних от вредного контента. Предложение направили в Министерство культуры и информации. В Западно-Казахстанской области трассу Подстёпная — Фёдоровка границы России планируют открыть 15 октября. Сейчас на дороге завершают укладку асфальта. На участке 72-го поста 8 километр верхний слой покрытия уже уложен на всех 36 километрах. Реконструкция трассы началась в 2022 году. Также здесь строят двухуровневую развязку и новый 15-километровый участок в обход поселка Подстёпная и аэропорта Уральска. В Западно-Казахстанской области до 2027 года расчистят и углубят 86 километров рек и каналов. Работы ведутся на Деркуле, Утве, протоке Чаган и Кушумском канале. Меры направлены на снижение риска паводков и улучшение пропускной способности водных артерий. Это были главные новости этого часа. С вами была Ольга Рузняева. Оставайтесь на нашей волне.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 876-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Иди, Айель, пожилая женщина. Ересек, взрослый. Кемельшак, зрелый возраст. Кемельшактағы адам, человек зрелого возраста. Кемельшак, зрелый возраст. Адам, человек. Кемельшактағы адам. Ересек, ер адам. Взрослый мужчина. Ересек, взрослый. Ер адам, мужчина. Ересек, ер адам.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, окей, окей.
3: Радио «Окей» на

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талап» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
4: По вопросам размещения рекламы на «Радио ОК» звони по номеру 8 776 856 55 15.
5: Окей,
6: радио сэ, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8-776-856-55-15.
2: Окей.
3: Радио «Окей».

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: впрочем.
1: Самая крошечная мышца – это стапедиус в среднем ухе. Она имеет длину всего 1/3 сантиметра.
0: Между прочим. Радио «Окей». Место не для грусти.
2: Слушай, Степан.

0: везде.
1: Знай, где бы я ни был, во мне пожара не пепел.
0: Я с тобой еще, я с тобой везде.
1: Спасибо, что встретил в локоны.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОКей набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОКей. На волне твоего города.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Окей.
3: Окей радио се. Сенім жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: впрочем.
1: В Швейцарии незаконно иметь только одну морскую свинку, потому что им одиноко.
0: Между прочим.
2: Радио «Окей». Место

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Окей.
3: Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8-771-202-1006.
3: Жарнама орнала струл мәселелері бойынша ОК радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.
2: Радио «Окей» – место

0: сильнее иду ко дну.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
2: Размещение рекламы на Радио ОК. Звони по номеру 8 776 856 55 15.
3: Окей.
4: Радио ОК на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8-776-856-55-15. Радио «Окей». Место не для грусти. 106 FM.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.
2: ОК.
3: Радио ОК на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.
2: Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: ОК.
3: Радио ОК на часах.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15. Радио «Окей». Место